0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Если ласковый, то май. Если радио, то душевное.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Реклама.
1: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроу?
2: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
3: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
4: Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
6: Душевное радио. Слушай свое.
7: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевной.

0: Реклама.
1: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
5: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия 35-го по счету фестиваля. Обращаясь к зрителям, артистам и организаторам, Александр Лукашенко подчеркнул, что без них не было бы этого праздника. «Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы «Славянский базар» оставался основой искренней и крепкой дружбы стран и народов», — заявил белорусский лидер. В Узбекистане накануне состоялось рабочее совещание с участием министра внутренних дел Ивана Кубракова, посвященное аспектам пребывания трудовых мигрантов из Узбекистана в Беларуси. В нашу страну прибыла группа работников из Узбекистана. Иностранцы уже распределены по предприятиям и организациям Витебской области, в первую очередь в сфере АПК. Иван Кубраков подчеркнул, что Беларусь по-прежнему сохраняет привлекательность для мигрантов, в том числе трудовых. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Радиальной, Московской и Тимирязева, а также на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В Москву привезли птенцов самой редкой совы в мире. В Центр воспроизводства редких видов животных московского зоопарка приехали три птенца редчайшего рыбного филина. Сейчас они адаптируются в индивидуальных вольерах. Рыбный филин находится на грани исчезновения. В природе осталось всего около 200 особей популяции. Главная задача зоологов – подобрать комфортные условия для птиц. И к новостям компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Торговый центр «Сенница» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Сенница». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рублей 26 копеек, 100 российских 3,70.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно и без осадков. В Бресте до 31 с плюсом, в Гродно плюс 29, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 25, в Минске сегодня 27 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
7: Белагропромбанк. Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
8: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
7: Для всех?
8: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
9: МТ-банк.
10: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
11: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама.
1: Заходите к нам на огонек. Бела скрипка ласкова и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Опять за продуктами?
6: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопти-хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи – больше шансов на выигрыш.
7: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
8: Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур-217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.ру. Городской телефон 388-76-76.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
10: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил две специальные награды президента Беларуси «Через искусство к миру и взаимопониманию». Одним из лауреатов стал герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин, который в этом году отметил свое столетие. Вторым лауреатом стал автор гимна «Славянский базар», композитор народный артист Беларуси Леонид Захлебный. С развитием цифровых технологий доля киберпреступлений каждый год увеличивается. Об этом заявил министр финансов Владислав Татаринович. Он отметил, что доля киберпреступлений уже составляет более трети от всех преступлений в Беларуси. Каждый день совершается около 50-60 таких правонарушений. Министр добавил, что государство предпринимает значительные усилия по созданию безопасной среды на всей территории страны. Прямые линии районных администраций пройдут в Минске завтра, а так с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задать вопросы представителям руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. Ученые Сингапура создали водолазные костюмы для тараканов. Эти насекомые могут принести пользу при проведении поисково-спасательных работ. Вживленные в органы чувств электроды позволяют управлять тараканами-киборгами на расстоянии, что поможет им эффективно искать пострадавших людей под обломками в зонах катастроф. Специалисты решили снабдить насекомых водолазным снаряжением для увеличения радиуса их полезного действия. Специальные костюмы генерируют кислород и направляют его напрямую к органам дыхания таракана. Ученые подчеркнули, что их главным ориентиром является адаптация технологии для космических полетов, а текущая разработка выступает серьезным достижением на пути к созданию полноценных защитных скафандров для насекомых-киборгов. И к новостям компании. Торговый комплекс «Синица Дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Синице. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля и 26 копеек, 100 российских 3,70.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно. Без прояснений и без осадков. В Бресте до 31 с плюсом, в Гродно плюс 29, в Витебске, Гомеле и Могилеве 25 тепла. А в Минске сегодня плюс 27 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама.
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
5: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК «Биомедпрепараты».
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
7: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
8: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
3: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
2: Для всех?
3: Нет. Только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
0: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, с вами я,

0: душевное радио. Слушай любимое, проверенное.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
3: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
4: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко гарантировал творческим людям, что в Беларуси они всегда смогут найти возможности для реализации своих талантов. Об этом президент заявил на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске. «Вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир», – сказал глава государства. Президент пожелал всем счастья, здоровья, успехов, долгих лет жизни и радости. Вузы Беларуси завершают прием документов на бюджетные места, сообщает Билд. Сегодня завершается вступительная кампания на общих основаниях в большинстве вузов на бюджетные места и на платные места там, где необходимо пройти внутренние вступительные испытания. Это творческие специальности, специальности в области физической культуры и спорта. Сельскохозяйственные учреждения высшего образования и силовые вузы принимают документы до 19 июля. Профилактику потенциальных подтоплений во время выпадения сильных осадков обсудили на рабочем совещании под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. В Минске определены 26 первоочередных точек потенциального подтопления. Была детально проанализирована ситуация с недавним подтоплением проезжей части в комплексе «Минск-Мир». Необходимо тщательно следить за состоянием дождеприемных колодцев и ливневой канализации в целом. Их необходимо своевременно очищать, подчеркнул Владимир Кухарев. Власти Кореи рассматривают возможность запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Также планируется ограничить воздействие алгоритмов, которые поощряют чрезмерное использование подобных платформ подростками от 14 до 19. В парламенте страны предложено около 7 законопроектов, которые касаются использования соцсетей несовершеннолетними. И к новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на сливки.бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля 26 копеек, 100 российских 3,70.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно и без осадков. В Бресте до 31 с плюсом. В Гродно плюс 29, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 25. В Минске сегодня плюс 27, без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Порядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Это долгожданное лето на душевном радио.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Если завтра, то в постель. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
4: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы творческим деятелям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России. Церемония вручения состоялась на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Отмечу, соответствующие премии были присуждены в феврале этого года на заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Министр иностранных дел Максим Рыженков находится с официальным визитом в Мозамбике. Об этом Билта сообщили в пресс-службе МИД. В программе визита запланированы переговоры на высшем уровне, встречи в отраслевых министерствах, а также работа с бизнесом. Ранее Александр Лукашенко высказался о перспективах сотрудничества Беларуси и Мозамбика. Он предложил реализовать трехсторонний проект по строительству морского порта. В Беларуси могут расширить бездымные зоны, в планах сделать еще больше мест, свободных от курения. С такой инициативой выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В столице уже существуют зоны, полностью свободные от курения. Эти ограничения касаются не только сигарет, но и вейпов. В зеленый список вошли городские парки, скверы и пляжные зоны. Теперь и крыльцо дома может стать одним из таких мест. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки и беседы, группы «Балаган Лимитед», Александра Мелеха, ансамбля танца музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. 18 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет военно-историческая реконструкция боя Первой мировой войны. Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рублей 26 копеек, 100 российских 3,70.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно без осадков. В Бресте до 31 с плюсом, в Гродно плюс 29. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 25. В Минске сегодня 27 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
6: Светофор.
7: Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
6: Светофор.
8: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Дни союзного государства и молодежный праздник стартуют сегодня в фестивальном Витебске, сообщает Билд. А ключевым мероприятием станет галоконцерт «Юбилейный календарь союзного государства». На сцену выйдут артисты и коллективы из Беларуси и России. Также в 13.00 пройдет джазовый фестиваль на площадке возле памятника Пушкину. В 14.00 на площади Победы состоится открытие Дней молодежи, которые традиционно проходят на Славянском базаре. Патриотическая акция, конкурсы, интерактивы, диалоговые площадки, песни и танцы ждут участников. А в 8 вечера рок-шоу «Матрешки» в концертном зале «Витебск». В эту приемную кампанию Белорусский государственный медицинский университет существенно расширил возможности для абитуриентов. ВУЗ увеличил количество бюджетных мест на 255, а общий план набора превысит 1300 человек. Значительная часть будущих первокурсников уже определена. По результатам целевого набора в БГМУ зачислены порядка 800 человек. Отмечу, подать документы на бюджетную форму получения образования можно сегодня до 6 вечера, а в военно-медицинский институт до 19 июля. В Беларуси в этом году зафиксировано около 18 тысяч случаев укусов клещей, около 700 из них с инфекциями. Визуально определить, заразно ли насекомое, невозможно. Узнать это можно лишь через лабораторное исследование самого клеща, либо сдать анализ крови человека. Если нет возможности оперативно обратиться к медикам, врачи рекомендуют в течение 72 часов после укуса принять антибиотик. Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе за рекордные 3 миллиона 750 тысяч долларов. Именно этим реквизитом герой сражался с Дартом Вейдером в культовой картине 1980 года. Продажа установила новый мировой рекорд среди предметов реквизита из вселенной «Звездных войн». Изначально организаторы оценивали лот в 1 000 000 долларов, а специалисты предполагали, что итоговая стоимость не превысит 2 миллионов. Однако в ходе торгов цена выросла почти вдвое. И к новостям компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Торговый центр «Сеница» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Сенице». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рублей 26 копеек, 100 российских 3,70.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно и без осадков. В Бресте до 31 с плюсом, в Гродно плюс 29, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 25, в Минске плюс 27 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при утреннем скармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Недушный день.
3: Делать вид, что неделя прошла незаметно, не буду. Ее следы на лицо и на связках. Эту ложь сразу легко раскусить, если подключиться к трансляции получится. Конечно, получится через сайт душевнорадио.бай, через телеграм-чат душевного радио. Ну или можно просто посмотреть в зеркало, оно все скажет за нас. Какой была эта неделя? Ну и для чего-то ж люди придумывали эти самые зеркала. Хотелось на себя взглянуть со стороны. И первое зеркало вообще-то очень-очень давно появилось в истории нашего мира, почти 7500 лет назад. Из обсидиана. Из обсидиана его сделали. Представляете, какой был ценник. У него уникальная работа, каменная, такая винтажная. Ну и можно, конечно, несмотря на все советы зеркал, вздохнуть, вдохнуть, выдохнуть и порадоваться, все-таки порадоваться, что мы с вами доехали, дошли до пятницы. Вот так вот на рабочих местах или в парке, где сейчас вас мы застали. Посмотрите на свое отражение, помашите им рукой. Ну а чтобы хоть как-то дотянуться поближе уже, подобраться к выходным, мы сейчас будем время ускорять приветами, чем-то хорошим, не только приветами, сообщениями наполнять. Телеграм-чат душевного радио открыт для ваших историй, для ваших фотографий. Добавляйтесь к нам. Пишите, кому сегодня, 17 июля, будем привет отправлять, кого с чем будем поздравлять. Приветливые часы начались на душевном радио. Жду ваши сообщения.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: К лицу, даже пятница ретроградная. Тамаре прислала свое слишком бодрое селфи для такого расположения планет. Но ничего, не переживаем, скоро влияние Меркурия закончится, и снова во всем будем виноваты мы. Так вот, Тамара пишет в директ Инстаграма о том, что они с друзьями слушают душевное по пути на клубничные поля и передают привет всему Столинскому району. Там такая красота, судя по фото. Ну, давайте честно. Вот что нам голландские тюльпаны? Их разве их можно попробовать? Я таких блюд не знаю. А разве их можно намазать на лицо и молодость вернуть? Ароматы от клубники, какие ароматы! Представляю, как уже Тамара с друзьями вот входит в такой легкий клубничный фитнес. По-моему, звучит здорово. Клубничный фитнес. Надо попробовать. Скоро меня позовут тоже родители на клубничные поля. Скажут, пожалуйста, просила фитнес в эфире. Получай. Ну, а что у нас еще есть приветливого в телеграм-чате? Что вы нам присылаете? Сообщений очень, кстати, много приходит и в Инстаграм, и в Телеграм. Давайте мы уже разогреем эту пятницу. Всем приветы отправим через душевное радио. Бориса с 35-летием поздравляет Виталий. Ну, судя по отсутствию смайликов, он как будто сочувствует Борису. Сочувствует его возрасту, но в 35 только начинается. Сейчас у Бориса появится пакет с пакетами. Сейчас у Бориса появится какой-нибудь огородик или гараж, или новое увлечение, хобби. Может быть, мотоциклы. Может быть, он начнет в походы, да, отправляться. Или освоит велосипед и будет вот такой на тоненьких колесиках с очень высоко поднятым сиденьем ездить по просторам Беларуси. Русским. В общем, самое время искать себя, найти себя, потерять друзей, найти друзей. Но, надеюсь, с Виталием у Бориса такой истории не произойдет. Присоединяйтесь, взрослейте вместе и интересно. Кого еще, с чем сегодня будем поздравлять, пишите в телеграм-чат «Родиный».
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
1: Для всех?
2: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
3: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Ой, клубничная тема, как по вкусу вам пришлась. Мы, белорусы, очень любим пользу приносить, пользу получать, естественно, поэтому и занимаемся только полезным сельским хозяйством, чтобы потом варенье, дрожжи, да на солнышко все это, и сахарок, да, а еще можно компотики варить, морозильную камеру заполнять на зиму. Но мне вообще интересно, кто-нибудь когда-нибудь съедал все, что замораживал на зиму? Кто-нибудь открывал весной холодильник, а там пустота. Или круг заморозки в природе вообще никогда не прекращается. Заморозил ведь, считай, сэкономил. Экономить мы тоже любим, умеем, практикуем. Мне кажется, что морозильки специально с ящиками делают, чтобы мы с вами верили в чудеса, чтобы мы даже взрослыми людьми верили в волшебство. Вот что мы там ищем постоянно? Что-то вкусненькое. Пускай бы оно находилось, да? Пускай в наших морозилках всегда хоть что-то остается для спокойствия. Ну а сейчас давайте не только в зиму проинвестируем, но и в хорошее настроение, летнее настроение. Лучше уже быть, наверное, сегодня не может настроение у Натальи, потому что у нее сегодня день рождения. Ее поздравляет сыночек Константин и вся дружная семья, и даже любимые соседи на даче. Вот так вот Романовка вся уже с утра готова праздновать день рождения Натальи. А мы ведь любим, когда много гостей, когда много людей, много шума, дети бегают, и еда вкусная. А летом что еще нужно? Клубничку поставил, какие-то компотики, картошечки свежие вот так вот копнул, и что там ее готовить, правда? Она помыл, уже практически готова. Вкусного вам обеденного такого перерыва мы желаем и предсказываем, что как день рождения встретишь, так и проведешь. Поэтому, Наталья, дружный у вас будет и веселый год. Мы в этом уверены.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: Светофор. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
5: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: А правда, чего мы ждем? Полдень пятницы. Это как прозрачная стена между рабочим настроением и уж таким выходным, таким свободным. И вот в этот самый момент, когда силы на исходе, я всегда вспоминаю добрую песенку из советского мультфильма «Автомобиль кота Леопольда» называется. Александр Калягин ее написал. Вы же помните из детства этот добрый мультфильм? Там про напеваю песенку про свои дела, а дела прекрасные, все мне по плечу. Такие, знаете, советские аффирмации. Ну, я ее вспоминаю, потому что, да, у меня есть маленький ребенок, и я часто повторяю вообще милые детские песенки. Но, правда, после этой композиции на душе светлее. Вера какая-то начинает в себя появляться, крепнуть, расти. Поэтому песни способны нас программировать, вы же об этом знаете. Слушаем только то, что нравится, то, что теплом внутри отзывается. Но еще эта неделя была длинной, да, самые сложные 5 дней уже почти позади. И мы ждем какое-нибудь маленькое чудо. И самое время сейчас это чудо сотворить. Вот так я волшебной палочкой взмахну. А знаете почему? Потому что, да, сегодня, прямо сейчас подарю кому-то из вас, авторы сообщений приветливых в телеграм-чат, который вы присылали, кто-то из вас получит промокоды на сайт «Сливки Бай». Просто за то, что пишете в наш телеграм-чат душевного радио. Да, просто за сообщение, ведь никогда не знаешь, что бывает, если вдруг написать. Может, там ведущая добрая сидит, которая чувствует, что вам нужна поддержка. Вот та самая, чтобы вы сегодня улыбнулись. Потому что иногда жизнь как клубничка, да, в морозильной камере. Ты думаешь, что припасла ее на зиму, на самом деле подарочек тебе сегодняшнему здесь и сейчас. Так вот, кому-то из вас сейчас мы вручим подарочек автору тех сообщений, что сегодня прозвучали. Наталья, с днем рождения, которую поздравлял сын, мы поздравляем вас. 10 промокодов на сайт сливки.бай. Скоро вам пришлю, и вы уже сегодня точно знаете, на что их потратить. На впечатление, на жизнь, на лето. С праздником!
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. МИД Беларуси заявил о внедрении Индонезии безвизового режима для белорусских граждан. Во исполнении договоренностей, достигнутых ранее в Джакарте президентами Беларуси и Индонезии, индонезийская сторона с июля этого года ввела 30-дневный безвизовый режим въезда для граждан Беларуси, владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Добавлю, ранее белорусы были обязаны оформить визу по прибытии. Гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск» получила белорусская Елизавета Цуприк. Награду вручил президент на открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Победительница набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней конкурса. Сначала она исполнила песню «Over the Rainbow» из мультфильма «Волшебник страны Оз», а затем композицию «Мой дом», которую специально для юной артистки написал композитора Валерий Шмат в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Более 220 легковых и 80 грузовых авто ожидают въезда в Литву и Польшу перед выходными. Перед польским пунктом пропуска Кузнеца-Белостоцкая фиксируется 58 легковых авто. Въезда в Литву перед погранпереходами Мединка и Шельчининка ожидают 190 легковушек. Добавлю, очереди грузовых авто фиксируются только перед литовским пунктом пропуска Мединкой и Шельчининкой. Ученые Сингапура создали водолазные костюмы для тараканов. Эти насекомые могут принести пользу при проведении поисково-спасательных работ. Вживление в органы чувств электроды позволяют управлять тараканами-киборгами на расстоянии, что поможет им эффективно искать пострадавших людей под обломками разрушенных зданий. Специалисты решили снабдить насекомых водолазным снаряжением для увеличения радиуса их полезного действия. Специальные костюмы генерируют кислород и направляют его напрямую к органам дыхания таракана. Ученые подчеркнули, что их главным ориентиром является адаптация технологии для космических полетов, а текущая разработка выступает серьезным достижением на пути к созданию полноценных защитных скафандров для насекомых. И к новостям компании. Торговый комплекс «Синица Дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Синице. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 26 копеек, 100 российских 3,70.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно, без осадков. В Бресте плюс 31, в Гродно 29 тепла, в Витебске, Гумеле и Могилеве плюс 25. В Минске сегодня 27 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама. 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Доб.

0: Недушный день.
1: Можно бесконечно долго обитать в фантазиях, особенно в пятницу. В пятницу это легче всего организовать. Но вообще так интересно, жизнь иногда показывает, вот наглядно демонстрирует, кто есть кто через отношения, через тех, кого мы называем друзьями, с кем вместе проводим время. И все, что к нам прилетает, я убеждена, есть мы. Мы выбираем, с кем рядом находиться, кого подпустить к себе поближе, кем себя окружить. С нами рядом люди со схожим мышлением, со схожей внутренней силой или слабостью, да? Так что, да, если вдруг сегодня кто-то на вас косо посмотрел, вот, ну, посмотрите на него. В ответ, естественно, если вдруг кто-то вам сегодня предложит пойти, да поискать в магазинах коллаборацию такую, кобринские яйца, ведь теперь выходит в упаковке с логотипом душевного радио, если кто-то свой предложит, ну, сразу понятно, что это душевный человек. Идем искать все для идеального завтрака, идем делать потом глазунью под любимые хиты. Во многих магазинах нашей страны можно найти такую душевную коллаборацию. И в Короне, и в Грине, и в Юнистори, и в 7 пятниц XXL, и в Евроопте, и в Соседях, и в Просторе, и Копеечке, Маяк, и в Доброноме. Вот очень много разных мест, где мы обитаем. Не только с вами на одной волне, но и утром на вашей любимой кухне тоже могут быть душевные. Окружаем себя, да, такими людьми. И в Телеграм-чате в том числе мы с ними знакомимся, общаемся и им же привет и передаем. Вот так, так далеко, как может дотянуться интернет, потому что душевное можно слушать и онлайн везде, где он ловит. А ловит он везде, да, в отличие от наших соседей. Ну хорошо, кому сегодня привет и передаем, пишите в Телеграм-чат. 17 июля. Поехали.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Твори добро, будь настоящим, пора уже состояться как личность. Ну, это бывает очень нелегко. Почти всегда это нелегко, болезненно даже. Это периоды эти называются кризисами. Ну, мы, конечно, боимся в них входить, но входить иногда приходится. Да, в каждом возрасте есть своя прелесть. Вот в 20 лет драйв, в 30 какая-то уже более-менее стабильность ощущается. Ну, должна, по крайней мере, да? В 40 уже какая-то мудрость приходит нам. Она может казаться мудростью. В 50 уже свобода. В 60 мы уже не помним, о чем переживали. И это же прекрасно. Да, каждому возрасту свои развлечения. В 20 лет нам хочется какую-нибудь спортивную машину для свиданий, того, чтобы всех вокруг впечатлить. Ну, а после, наверное, уже 30 хочется ортопедический матрас, удобную подушечку, ну и побольше выходных. Выходные уже не за горами. Пятница. Вы посмотрите, какой красивый предвыходной день у нас. Летний, чудесный. Ну и он станет еще лучше, потому что, наконец, у нас много-много тепленьких приветов, за которые в этом часе мы тоже вручим вам приятные такие бонусы. Кто-то из вас, авторы приветов, которые прозвучат в этом часе, они все самые интересные, мы обязательно уместим в эту музыкальную 60-минутку, уже 30-минутку, да. Кто-то получит купон на кофе и френч дог на АЗС Лукойл. Всего за 1 копейку. Кто-то получит возможность прожить день вкусно вместе с АЗС Лукойл, словить в момент. Для этого просто пишем приветы в телеграм-чат душевного радио. Так, как это сделал Алексей. Привет душевному отправляет. И большой привет своим домашним девочкам, любимым, жене и дочкам. Ощущает себя как дома, но сейчас он где-то за границей едет по серпантинам. Но как будто в Беларуси. Вот отличный лайфхак. Немножко заскучали? Включайте душевное радио онлайн везде. На любой горе, в любом лесу.

0: в любой столице мира, попивая просекко, всегда душевное вас вот так как мостик свяжет с домом, с родной страной. Анастасия передает большущий привет от всего коллектива «Далиса Стиль». Ирине, у которой сегодня день рождения, любви желают девушки, здоровья и хорошего настроения, чтобы обсуждать с вами во время обеденного перерыва только хорошие новости, только приятные какие-то истории, чтобы вы как источник новостей приходили, Ирина, на работу и говорили: девчонки, идите сюда скорее, что расскажу, и каждый день пусть будет что-то такое приключенческое, задорное, такое интересное, чтобы у всех просто мурашки бежали, и все с нетерпением ждали продолжения этого ежедневного сериала. Жизнь интересной вам желают подруги, вам желает коллектив, ну и душевное тоже присоединяется. Если есть какие-то интересные истории, вы всегда можете их написать в телеграм-чат «Радийный». Мы с удовольствием их озвучим в эфире, порассуждаем, потому что мы, как всегда, на одной волне.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибеко.
1: Как часто мы ничего не говорим, мы сомневаемся. Вот я постоянно уверена в том, не уверена в том, правильно ли вообще поступаю. Очень бы хотелось заглянуть, правда, во все вероятные линии будущего. Выбрать свое, самое-самое привлекательное, чтобы ни о чем не жалеть. Ну, разве это возможно? Но это поколение уж такое. Мы привыкли выбирать. В первого попавшегося, как правило, не влюбляемся. Даже когда обувь нужно себе подобрать, уже больше двух вариантов есть в ассортименте, да? И жизнь нам предлагает неограниченный ассортимент сейчас. Но откуда же взяться стопроцентной уверенности? Правильно, мы ее сами вот этими всеми бонусами жизни просто уничтожили. Вот и приходится даже важные решения принимать в моменте и очень сомневаться. Но иногда душа, интуиция все-таки по привлекательному количеству нолей в трудовом договоре, по сердцебиению, что рядом с тем самым человеком возникает, подсказывает правильный путь. Интуиция, конечно, иногда счастье маскирует, вроде бы тот маршрут вбиваем в навигаторе большими буквами «Счастье!». Ну а то на ферму какую-то к парнокопытным приведет, то в болото заведет. Но вокруг много потенциального счастья, очень много. У нас не Бермудский треугольник под ногами, и, может, мы просто не то ищем счастье, какое-то идеальное, правильное, а ведь у каждого оно свое, правда? Да, и за счастье нужно бороться. Иногда нужно пролайкать страничку полностью, показать свои серьезные намерения. Не знаю, каким образом, но не поймана, не жена, но тут оказалась поймана и женой дочка Елены, вот, из Гомеля, и Сергея. Сегодня они выдают замуж свою доченьку. И очень переживают по этому поводу. Им очень хочется, чтобы все сложилось хорошо-хорошо. Да, они надеются, что все и пройдет замечательно, что и дочка с зятем будут счастливы, ну, правда, счастливы, вот так, как им хочется. Но главное тогда, Сергей и Елена, вы, как мудрые люди, вот все, что можете, дайте любовь и заботу, но главное, с советами ни в коем случае к молодым не приставайте. У каждого своя версия своей счастливой реальности, и даже если она с вашей совпадать не будет, вы так держитесь рядышком, всегда протягивайте руку дочери и зятю тоже, он же уже вашим сыном станет. Никогда его не отпускайте, ни в коем случае. Любите еще сильнее, чем дочку, потому что, ну, он же как приемный ребенок. Ему нужно больше любви и внимания уделять, да? Чтобы все в семье хорошо сложилось. На сегодня вы, конечно, много раз будете кричать то самое слово. Ну, давайте и мы в эфире его скажем. Горько, горько всем, у кого сегодня такой день, либо годовщина, либо своя собственная свадьба. Но главное, да, найти это счастье и постараться удержать.
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного.

0: ищете смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк. Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
3: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
2: Для всех?
3: Нет. Только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
4: МТ-банк. Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Летние приветы, они как зеркало, каждый в них видит что-то свое, да, для кого-то это напоминание о маме, для кого-то о работе, о даче, о первом свидании, ну и прекрасно, что мы можем передавать их друг другу даже через эфир. Да? Да. И мы как будто слышим улыбки одного, другому, и как будто интонации тоже улавливаются. И вот привет июньский, потому что в червень летит от Елены, тёзки Елене Шульге. И большой привет, и летнего настроения она вам желает, и клубничных урожаев, и смородиновых, и голубичных, чтобы у вас все там было полезно. Сладко, ну, по-настоящему, по-летнему. И с мяткой, да, чтобы не очень жарко было. Так сразу захотелось какого-нибудь лимонада. Так, какие еще приветы вижу в телеграм-чате? Мамочку Елену Сергеевну поздравляет большая семья с днем рождения. Вот это денек, 17 июля. Дочь Ксения, внучка Анечка и сын Сергей пишут: родная, любимая наша, крепкого здоровья, благополучия, радости, тепла. Мы тебя очень обнимаем и целуем. Да еще бы, когда внучка есть рядом с Еленой, внучка Анечка, нужно, чтобы у бабушки была энергия, было то самое тепло, чтобы можно было оставлять внучку с бабушкой, и обеим было весело. Потому что, ну чего, современные бабушки, многие, не будем показывать пальцем, не хотят брать своих внуков. А чего же? Ну, потому что, ну, уже силы не те, правда? Очень устали от жизни, а нужно просто немножко вспомнить, для чего мы тут все, правда, и обнять свое будущее, провести как можно больше летом времени вместе. Потому что внуки летом наиболее свободны. Хватайте своих, ведите их в какие-нибудь приключения, в батутные арены, в кафе и проводите здорово времени. Вот это будет лучший подарок, мне кажется, Елене Сергеевне на день рождения. Внучку Анечку, да? На денек, на недельку или на месяцок отдать. Правда, Ксения и Сергей? Я думаю, вы согласны со мной. Дочка Маша, привет маме Ирине, передает: люблю тебя, мамочка. Но тоже нужно услышать такие слова, правда? Признание в любви, они нас, правда, крыльями какими-то сразу же снабжают, и хочется парить. Да, да. Ну, не только от любви мамы и доченьки, но еще и другие любови у нас тоже есть в интернете. Вот приемная мама Ольга, привет деткам, а им же зятьям, они же зятья, отправляет Андрею и Евгению. Люблю, берегу от дочерей, пишет Ольга. Ну, наверное, правильно делаете, вы же сами их растили, вы знаете, что зятья во всем правы. Да, правильно. От греки дальнобойщику Павлону, от греки летит привет. И греки от Павлона тоже такое есть. Ну, а сейчас самое время узнать, кто продолжит день правильно вместе с АЗС Лукойл. Приветами напитались, а теперь будет что-то еще тоже вкусное. Купон на кофе French Dog от АЗС Лукойл всего за 1 копейку. Кому-то из вас, авторы сообщений, сейчас отправим. Ну и чтобы мне было проще, чтобы очень далеко не листать, вот свеженькие сообщения вижу от Сергея. Недавно пришло сообщение: вам отправляем этот подарок, а вы отправляетесь в путь с горячим кофе и сытным френч-догом.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. ВВП Беларуси в первом полугодии вырос на 1.5%. Об этом Белта сообщили в Национальном статкомитете. Объем белорусской экономики в текущих ценах составил более 149,5 миллиарда рублей. Напомню, по итогам прошлого года ВВП Беларуси увеличился на 1.3%, достигнув исторического максимума, превысив 90 миллиардов долларов. Отделение посольства России планируют открыть в Гомеле, об этом сообщил губернатор региона Иван Крупко. Он отметил, что Россия для Гомельской области основной партнер в самых разных сферах. Товарооборот с российскими регионами во внешней торговле составляет более 80%. В Россию свою продукцию поставляют около 500 гомельских предприятий. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске продолжается. Кульминацией этого дня станет концертная программа «Союзное государство приглашает», объединяющая ведущих артистов и творческие коллективы Беларуси и России. Концерт посвящен знаковым датам в истории союзного государства и станет воплощением общей памяти, духовной близости и неразрывной связи братских народов. В воскресенье завершится чемпионат мира по футболу. В финальном поединке сыграют сборные Испании и Аргентины. Команды будут играть на стадионе MetLife. Стартовый свисток прозвучит в 10 вечера по белорусскому времени. В Минске финальный поединок покажут на самых разных площадках, от огромных арен до баров и кинозалов. На национальном олимпийском стадионе «Динамо» зрителей будут пускать на натуральный газон центральной арены, куда можно прийти со своими пледами или взять пуфик. А вот национальный футбольный стадион на Партизанском проспекте предложит классический стадионный просмотр. Наблюдать за игрой на огромных экранах болельщики будут с трибун. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 26 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет небольшая облачность, в основном без осадков. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в западных районах. Местами сильные ливни. Ночью от плюс 8 по востоку до плюс 20 по западу, а днем в Бресте 27-29, в Гродно 26-28, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Недушный день.
3: Летом никакого режима, да, похож на Эйфелеву башню. Красивенький такой, высокий, держится на честном слове. В любой момент может рухнуть. Ну, конечно, как иначе, если пишут друзья и зовут прогуляться. И тут уже часы мы не наблюдаем. Не важно, что завтра на работу, завтра какие-то дела. Закат, как паровозик из ромашкового. Мы ловим каждое мгновение лета, потому что его с каждым днем все меньше и меньше остается. Зато какой багаж впечатлений уже у нас есть. Тут галерея телефона переполнена на 17 июля. Вот в данный момент. А что дальше будем делать? Ну, надо пересмотреть все. Нужно оставить только лучшие кадры, лучшие впечатления. Все как-то утрамбовать, освободить место для новых каких-то классных идей, событий, для приключений. Но как это сделать, если мы не высыпаемся? Естественно, без нормального сна мы функционировать не можем. Нет такой физической возможности, таких суперспособностей у организма, а еще и жара. Жара крадет сны, часы снов. У людей 56 часов сна в год крадет потепление глобальное. Из-за повышенной температуры люди начинают недосыпать. Но это больше, конечно, касается жителей южных регионов. Не Беларуси, нет, не переживай. Аравии, Саудовские Эмиратов, вот туда оно все уходит. В общем, они бодрятся, держатся на честном слове. А мы еще как-то выплываем. Мне лично жара никак не влияет. Я прекрасно могу пойти спать, да, хоть прямо сейчас. Ну, а вообще, да, конечно, есть люди, которые с первым звуком проезжающего мимо автобуса или с первой песней петуха или какого-нибудь чудесного певца птичьего мира сразу же просыпаются. И, кстати, вы знаете вообще, сколько мы спим за жизнь? Человек в среднем, вот уже посчитали умные люди, человек в среднем за 70 лет жизни, если спит по 8 часов в сутки, спит 23 года своей жизни. Да, вот одна треть жизни, примерно 122 дня в год. А если умножить на 24, то получается, я, конечно же, не посчитала, а нашла эту цифру, почти 3000 часов в год мы с вами спим. А почему же так сейчас спать хочется? Неизвестно.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.

0: интересное начинается после слов «смотри, как я могу», но дальше... Дальше уже получаем, да, то, что открыть банку ножом, съесть на шпагат и много-много вариаций человеческого, да, человеческой фантазии. Ну, а потом находится тот, кто обязательно выкрикнет «это все ничего, смотрите, как надо». Знаем такие анекдоты, и вот тут начинается история, которую мы передаем из уст в уста. В моей семье, например, хранится легенда о целеустремленном дедушке, который не отличался гуттаперчивостью, но в отличие от гостей, которые пришли на домашний праздник. После какого-то количества часов за столом гости решили гибкостью помериться, и у одного человека получилось закинуть ногу себе на плечо. Но дедушка мой не остался в проигравших. Он как ни старался, но он старался, у него ничего не получалось, и он просто будто бы так из сустава ногу достал и закинул на плечо. Ну, потом он реабилитировался. Ну, так вот и тут тоже история подъехала. Прочитала в интернете, что мужчина провалился в дупло клёна и просидел там больше суток. Это все произошло под Санкт-Петербургом. Возле больше суток в дупле. Эта история могла произойти где угодно, не только в России. Мне кажется, Беларусь ничем тут не отличается. 35-летний местный житель решил залезть в дерево, но что-то пошло не по плану. Глубина дупла оказалась 2 метра. Вот это белка. Вот она готовится к зиме. Не то, что мы, да? Но мы тоже уже складываем припасы в морозильные камеры, но белочка пока только дупло смастерила. А может, оно само образовалось, да, в ходе истории этого дерева. Мы же не знаем, что с ним раньше приключалось, кто в него залазил, что в нем хранил. В общем, мужчина не смог выбраться самостоятельно, пришлось пилить ветки в ходе операции. Но расскажите вы, пожалуйста, в телеграм-чате Душевного радио, какие приключения у вас происходили после слов «смотри, как надо», «смотри, как я могу», «смотри, как надо». Напишите свои истории. Ну а пока вы разогреваетесь, я вот тоже скажу, что в этом часе мы сыграем. Нет, без таких жертв обойдется наш эфир. Мы с вами сыграем музыкальный квиз. И я надеюсь, что вы мне покажете, как надо.
1: Если сгущенка, то вареная. Если радио, то душевное.

0: вон и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
1: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: на радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
1: Для всех?
2: Нет. Только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
0: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Музыкальный квиз на душевном радио.
3: Пятница без музыки – это как борщик без сметанки, как клубничка без творога. Ну, как вообще жить без музыкального квиза до в конце недели? Да с такими-то призами еще победитель сегодня уйдет. Победителю достанутся пригласительные две штуки на танцплощадку с душевным радио, которая пройдет 17 октября во Дворце спорта. Самая масштабная дискотека осени, танцплощадка с душевным радио. Вот билеты на нее за победу в музыкальном квизе. Что нужно сделать? Нужно узнать, кто исполняет эти знакомые вам, точно знакомые хиты. Не побоюсь этого слова. Три трека мы сейчас услышим. Самые сочные кусочки. Возможно, я для пятницы выбрала сложный вариант, но приз того стоит. Победа в музыкальном квизе. Думаете, так просто достается? Ничего подобного. Надо постараться. Узнаем, кто трек исполняет. Они друг за дружкой. Три вот так вот идут. И ответ в телеграм-чат душевного радио успеем прислать. Если впервые пишете или давно не писали ничего хорошего, а почему, не знаю, в телеграм-чат душевного радио нужно после того, как отправить ответ, нажать кнопочку «Я не робот». Все, нажимаете, и ваш ответ фиксируется в нашем телеграм-чате. Ну, поймите тоже нас, правильно? И потом не обижайтесь, если вдруг ответ исчезнет. Это не я. Хоть я с техникой на «вы» и очень уважительно, но это точно, точно не я сделала. Не удаляю ничьи ответы. Пишите. Ну что, если готовы, буду сейчас делать громче. Всем желаю удачи. Телеграм-чат открываем и пишем правильные ответы одним сообщением. Готовы? Поехали.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: короткая встреча затянулась на несколько лет.
1: Гапсон из рук на упрямую птицу похожий.
2: Жду ответы в телеграм-чате. Вот прямо сейчас уже можно их набирать. Кто первый, тому билеты на танцплощадку с душевным радио, которое пройдет в рамках душевного фестиваля 17 октября во Дворце спорта в Минске, в столице. Приедете, потанцуете, встретите группу «Блестящие», встретите ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максима Тимакова и диджея Дмитрия Самковича. Сейчас его встретили только те, кто на танцплощадке душевного радио на Славянском базаре, да, ночью отрывался. Ну, а так 17 октября все остальные увидят, да? Как будто у Димы есть выходные. До этого еще он куча, да, танцплощадок, но это будет самое масштабное, точно. Смотрим, что вы присылаете в телеграм-чат, какие ответы. Мне нужно сразу три композиции. Марианна немножко недопоняла. Много у нас ответов, молодцы. Что-то угадываем, что-то нет. Но главные ответы мы зафиксировали. Не удаляем их. Все, ручки убираем, не редактируем. Давайте проверять ответы. Энрике Иглесиас, это был.
3: Мы могли бы играть
2: в високосный год. И Дмитрий Маликов, ну куда же без него? Зовет нас, зовет куда? В выходные, да. Ну и на танцплощадку с душевным радио. Кому достаются билеты? Смотрим, кто первым правильные ответы прислал. И это Евгения. Евгения, мы вас поздравляем. Все честно. Заслуженная победа. Вам отправлю после эфира два пригласительных на танцплощадку с душевным радио, которое пройдет 17 октября. Осенью, вы не пугайтесь, правда. Мы уже дарим билеты на осеннюю танцплощадку, потому что сани готовим летом, да? И свое настроение тоже летом сочное, солнечное пакуем и себе на весь следующий год отправляем. Запасы создаем. Спасибо всем за участие в музыкальном квизе.
4: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Недушный день.
1: Выходные должны исправить эту неделю. Так мы к ним относимся. Это как глоток свежего воздуха, как вишенка на торте. Мы их ждем, и вот они уже приближаются к нам. Так, уверенно. Мы еще чуть-чуть. И закончим со всем рабочим настроением и отправимся отдыхать. Туда, где пахнет шашлыком. Кто-то отправится на озеро, кто-то на море, кто-то просто пешком пойдет туда, куда захочет. Это и есть жизнь. Она не в отчетах, она не в планах, она не в каких-то заготовках, готовках и уборках. Она во вдохах, выдохах счастливых в этом моменте, когда вот вы слушаете душевное радио и чувствуете, внутри что-то оттаивает. Несмотря на жару за окном, лед внутри может образоваться. Мы его топили всю неделю и продолжим это делать в понедельник. Мы с вами услышимся обязательно в понедельник на душевной волне. Спасибо за неделю, за то, что вы были с нами, за то, что вспоминали, делились. Мы очень ценим обратную связь в телеграм-чате, во всех наших социальных сетях, в инстаграме. Заходите, подписывайтесь. Здорово, что мы есть друг у друга. И, по-моему, это главное. С вами была Ольга Шебека. Теперь общаемся в телеграм-чате, в инстаграме. Танцуйте, живите. Пока-пока. Хороших выходных.
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет. С вами дуэт Лера Бернатович
3: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. В большинстве белорусских вузов сегодня завершается прием документов на бюджетные места. Сегодня же заканчивается подача документов на платную форму по специальностям, где абитуриентам нужно сдавать внутренние вступительные испытания. В последний день приемной комиссии работают до 18:00. При этом документы примут у всех абитуриентов, которые успеют войти в корпус университета до закрытия комиссии. Для сельскохозяйственных учреждений высшего образования и силовых вузов действуют другие сроки. Там документы можно подать еще в субботу и в воскресенье. Беларусь стала соучредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ. Документ подписан в Шанхае накануне Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Она стартует сегодня. В числе участников Россия, Китай, Казахстан, Сербия, ЮАР и еще более 20 стран. Конференция позволит обобщить глобальный опыт, продемонстрировать китайские решения и разработать современные подходы в работе с искусственным интеллектом. Белорусские футбольные клубы по итогам первого раунда европейских кубковых турниров получат от УЕФА более 2 миллионов евро. Дебютант Еврокубков МЛ «Витебск» заработал 960 тысяч евро. Борисовский «Баты» и Минская «Динамо» получат по 700 тысяч евро. Сейчас в общей таблице коэффициентов УЕФА Беларусь занимает 45-е место. Если после завершения нынешнего еврокубкового сезона наша страна останется в топ-50, то в двух следующих сезонах будет представлена в континентальных турнирах 4 командами. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. К новостям компании «Государственные учреждения» и Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 26 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в западных районах, местами сильные ливни. Ночью от плюс 8 по востоку до плюс 20 по западу, а днем в Бресте 27-29, в Гродно 26-28, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
0: Душевное радио.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами Ретро Вумен Трио «Розовые розы». И вы слушаете нашу песню на волнах Душевного радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. С начала купального сезона в водоемах Беларуси утонул 71 человек, из них 6 детей. В МЧС напомнили, ключевые правила безопасности: на воде купаться можно только в оборудованных местах. Официальные пляжи проходят проверку. Дно очищено, нет резких перепадов глубины, отдыхающие находятся под наблюдением спасателей. Дети должны быть под постоянным присмотром. Одна минута невнимательности взрослого может привести к трагедии. Категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием, нельзя купаться в грозу, поскольку вода – отличный проводник, а удар молнии может нанести тяжелые травмы. В Беларуси могут расширить бездымные зоны. В планах сделать еще больше мест, свободных от курения. С такой инициативой выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В столице уже существуют зоны, полностью свободные от курения. Эти ограничения касаются не только сигарет, но и вейпов. В зеленый список вошли городские парки, скверы и пляжные зоны. Теперь их крыльцо дома может стать одним из таких мест. В Минске ко дню города, который отмечают во вторую субботу сентября, будет функционировать уже 100 зон отдыха. Об этом рассказал заместитель председателя Мингорсполкома Олег Корзун. Уже завтра в столице откроют новые зоны отдыха. Сейчас их будет 91. Хоккеисты Минского «Динамо» начали подготовку к новому сезону КХЛ. В тренировочном лагере 13 игроков с двусторонними контрактами. Игроки с односторонними соглашениями присоединятся к кэмпу в начале следующего месяца. Перед стартом розыгрыша у «Зубров» будет хорошая возможность проверить свои силы. «Динамо» примет участие в Кубке мэра Москвы. 27 августа «Зубры» сыграют с принципиальным соперником — казанским «Акбарсом». Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям. Компании «Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. Завтра в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет военно-историческая реконструкция боя Первой мировой войны. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку — 2 рубля 88 копеек. Евро — 3 рубля 29 копеек. 10 юаней — 4 рубля 26 копеек. 100 российских рублей — 3 рубля 70 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в западных районах. Местами сильные ливни. Ночью от плюс 8 по востоку до плюс 20 по западу. А днем в Бресте 27-29, в Гродно 26-28, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии. Как гранит. Память в камне. .by.
1: Если помнить, то только хорошее. Если радио, то душевное.

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, здравствуйте. В концертном зале «Витебск» наградили участников международного детского музыкального конкурса. В этом году конкурс собрал юных артистов из 19 стран. Победителей определяла международное жюри во главе заслуженной артисткой России Илоны Броневицкой. Напомню, гран-при получила белорусская Елизавета Цуприк. Накануне на гала-концерте открытия фестиваля главный приз ей вручил президент Александр Лукашенко. Лауреатом первой премии стала Лючия Байку из Румынии. Лауреатами второй премии признаны представители Казахстана и Израиля. Лауреатами третьей премии стали Валерия Шевченко из России и Елица Малакова из Болгарии. Сезон закупок плодоовощной продукции у населения стартовал в Беларуси. Всего по стране работает около 800 приемозаготовительных пунктов Белкопсоюза, а с фермерскими хозяйствами заключили около 350 договоров на поставку около 5000 тонн продукции. Чернику можно сдать по 7-12 рублей, голубика стартует от 10 рублей, килограмм лисичек стоит 6 рублей 50 копеек. Молодой картофель можно сдать от рубля до рубля 70, за огурцы можно получить до 2,5 рублей. Цены на томаты начинаются у 2,5 рублей. По всей стране сегодня проходит профилактическая акция, нацеленная на снижение аварийности и предотвращение ДТП на железнодорожных переездах. Участники рейдов проведут разъяснительную работу с водителями, проверят соблюдение скоростного режима и сигнальных требований при подъезде к шлагбаумам. Особое внимание переездам с интенсивным движением. В Минске завтра пройдет благотворительный зоофестиваль «Хвостатый двор». Новый дом и добрых хозяев будут искать для полусотни кошек и собак. Можно будет познакомиться с каждым питомцем, услышать его историю, получить консультацию по уходу от специалистов. Также организован сбор помощи. Принимают корм, консервы, лекарства и амуницию. Акция пройдет на Гекала 3 с полудня до 8 вечера. К новостям компании «Беларусьбанк» предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте «Беларусьбанка» и по телефону 147. Торговый центр «Сеница» приглашает арендаторов в новое помещение на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Сенице». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 26 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в западных районах. Местами сильные ливни, ночью от плюс 8 по востоку до плюс 20 по западу. А днем в Бресте 27-29, в Гродно 26-28, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах с охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением с консультацией или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годом вскармливания не рекомендуется. Производитель группы Белмедпрепараты.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
5: Заканчиваете дела? Пора в путь.
6: Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио
5: «Музыка в дорогу». «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душевном.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
3: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
2: Для всех?
3: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
4: МТ-банк. Мороженое, печенье, конфеты, все как обычно.
5: Только в июле это товары удачи, а значит в чеке игровые коды.
6: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-Плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
7: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
8: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
9: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
3: Заходите к нам на огонек. Белая скрипка ласкова и так нежно.
4: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
5: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер» – легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый вечер. Спикер Нижней палаты парламента Игорь Сергиенко побывал в Глубокском районе, где проконтролировал вопрос размещения и трудоустройства граждан из Узбекистана. Как передает Белта, председатель палаты представителей подчеркнул, белорусская сторона выполняет все свои обязательства. Местные власти оперативно приняли все решения, чтобы разместить, познакомить с местом работы, поселить, подписать трудовой договор, обеспечить прохождение медицинской комиссии, постановку на учет в органах внутренних дел. Первая группа работников из Узбекистана трудоустраивается в 8 районах области, а также в Новополоцке и Витебске. Основная сфера приложения их возможностей и квалификации – сельское хозяйство, строительство и ЖКХ. В МЧС накануне выходных призывают белорусов выбирать только официально разрешенные пляжи, дно которых обследовано и очищено, а на берегу дежурят спасатели. Добавлю, для того, чтобы себя обезопасить, лучше входить в воду постепенно, исключительно в трезвом состоянии, а также рассчитывать свои силы. Дети всегда должны находиться под пристальным присмотром взрослых. Детей нельзя оставлять без присмотра даже на мелководье, ведь достаточно нескольких секунд, чтобы игра у воды обернулась бедой. Белпочта снова отправляет посылки в США. Как сообщила руководитель предприятия Светлана Юркевич, главное изменение касается стоимости вложений. Посылки с пометкой «Подарок» ценой до $100 теперь полностью освободили от американских пошлин. При этом для коммерческих грузов от юрлиц с 24 июля начнет действовать верхний порог в $2500. На все остальные отправления с вещами и товарами сбор придется платить, сколько бы они ни стоили. Сам процесс отправки стал цифровым. Человеку нужно скачать мобильное приложение, подробно описать все вещи в посылке и оплатить сбор. После этого сервис выдаст уникальный QR-код, который нужно показать оператору на почте. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерты, дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович, тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. Новостям компании «Торговый комплекс «Сеница Дом» открывают двери для арендаторов в новое помещение на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сенице. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 26 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в западных районах. Местами сильные ливни. Ночью от плюс 8 по востоку до плюс 20 по западу. А днем в Бресте 27-29, в Гродно 26-28, в Гомеле 25-27, в Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.

0: Билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
1: Опять за продуктами?
2: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты-хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
3: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
4: Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур-217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
7: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
8: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпреправы.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: распродажа. Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
3: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
2: Для всех?
3: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
4: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Синкевич, добрый вечер. ВВП Беларуси в первом полугодии вырос на 1.5%. Об этом Белта сообщили в Национальном статкомитете. Объем белорусской экономики в текущих ценах составил более 149,5 миллиардов рублей. Напомню, по итогам прошлого года ВВП Беларуси увеличился на 1.3%, достигнув исторического максимума, превысив 90 миллиардов долларов. Вузы Беларуси завершили прием документов на бюджетные места. Также завершена подача документов на платную форму по специальностям, где абитуриентам нужно сдавать внутренние вступительные испытания. Для сельскохозяйственных учреждений высшего образования и силовых вузов действуют другие сроки. Там документы можно подать еще в субботу и воскресенье. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске продолжается. Кульминацией этого дня станет концертная программа «Союзное государство приглашает», объединяющая ведущих артистов и творческие коллективы Беларуси и России. Концерт посвящен знаковым датам в истории союзного государства и станет воплощением общей памяти, духовной близости и неразрывной связи братских народов. В воскресенье завершится чемпионат мира по футболу. В финальном поединке сыграют сборные Испании и Аргентины. Команды будут играть на стадионе MetLife. Стартовый свисток судьи прозвучит в 10 вечера по белорусскому времени. В Минске финальный поединок покажут на самых разных площадках, от огромных арен до баров и кинозалов. На национальном олимпийском стадионе «Динамо» зрителей будут пускать на натуральный газон центральной арены, куда можно прийти со своими пледами. А вот национальный футбольный стадион на Партизанском проспекте предложат классический стадионный просмотр. Наблюдать за игрой на огромных экранах болельщики будут с трибун. Новость предоставлена билетным операторам Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек. Евро 3 рубля 29 копеек. 10 юаней 4 рубля 26 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 70 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране небольшая облачность, в основном без осадков. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в западных районах, местами сильные ливни. Ночью от плюс 8 по востоку до плюс 20 по западу, а днем в Бресте 27-29, в Гродно 26-28, в Гомеле 25-27, Витебске и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске без осадков и 25-27 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

Время 20 часов. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

0: сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: часа. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

0: Звучит твое счастье. Наша новогодняя колбаса. МС Вспышкин и Никифоровна сделают вам Мэри Клизмас.
1: Танцплощадка.

шоколадный заяц. Я ласковый мерзавец. Я сладкий на все сто. О-о-о! Пока здесь рулят МС Вспышкин и Никифоровна, мы вам устроим голубой огонек. Обо всем этом прикрываю вас

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.